работать и больше жрать. Все это костыли и протезы. А человечество...